ꯑꯃꯝꯕ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯀꯤꯖꯕꯅ ꯋꯥꯖꯩ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦ, ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯜꯂꯨꯏ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ?

ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯀꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯐꯩ, ꯀꯥꯂꯤ ꯃꯤꯔꯆꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯑꯄꯣꯝꯕ ꯐꯩ, ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥ ꯃꯍꯤꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯄꯨꯛꯀꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯐꯩ, ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯃꯤ, ꯖꯤꯔꯥꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯊꯤꯡꯉꯤ, ꯎꯆꯤꯊꯤꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕ ꯐꯩ꯫